Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Лукум, или как его еще называют локум, это популярная вот уже несколько столетий восточная сладость. Это лакомство было придумано около 500 лет назад, и состоит оно из сахара, крахмала, орехов и воды с добавлением небольшого количества экстракта, полученного из лепестков роз. Существует два вида лукума – шакер-лукум на основе сахара и рахат-лукум на основе крахмала или муки. В настоящее время наибольшее распространение получил рахат-лукум, именуемый иногда просто лукум. А началось все в конце 18 века, когда кондитер Али Мухиддин Хаджи Бекир преподнес эту сладость турецкому султану, которому рахат лукум очень понравился. Впоследствии Хаджи Бекиром были созданы несколько новых видов лукума, которые производились им с добавлением орехов. А в конце 19 века его внук Мехмед Мухуддин презентовал лукум на выставке в Брюсселе. По результатам презентации Мехмед был награжден золотой медалью выставки. Впоследствии он заключил договоры на поставку восточной сладости в Европу. В настоящее время существует много сортов рахат-лукума, различаемые, как правило, по добавляемым в него начинкам и форме изготовления.
3: Бытовые истории. Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2. Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Овны. 16 сентября избегайте участвовать в аферах и сомнительных сделках. Остерегайтесь мошенников.
1: Тельцы. Несмотря на то, что вы работаете в команде, самая важная роль все-таки выпадет лично вам.
0: Близнецы. В среду постарайтесь сохранять спокойствие в любых обстоятельствах и не повышать голос.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. В этот день вас ожидают какие-то физические нагрузки и приятная мышечная усталость.
0: Львы. 16 сентября не допустите, чтобы ваша растерянность превратила вас в робкую мышку. Вы все знаете и все умеете, причем намного лучше, чем кто-то другой.
1: Девы. Хорошее здоровье, бодрое самочувствие, энергичность. Все это позволит многого добиться и многое успеть.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду вы начнете приводить в порядок свои дела, вырабатывать стратегию дальнейшего продвижения в карьере и в важных для вашей семьи изменениях.
1: Скорпионы. Ваша критика и претензии могут быть правильными и обоснованными, но от этого они не станут менее обидными.
0: Стрельцы. 16 сентября вы будете способны не только угадывать чужие мысли и желания, но и детально просчитывать последствия своих шагов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Даже в мелочах может скрываться важная информация. Вам нужно ее выявить и приспособить для своих нужд.
0: Водолеи. Среда принесет несколько тяжелых моментов, которые могут подорвать ваше душевное равновесие.
1: Рыбы. Вам нужно произвести правильное впечатление на нужных людей. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Свечи появились очень давно. Они представляли собой грубые цилиндры из воска или другого жирного вещества, окружавшего фитиль из древесного волокна или кусочка скрученной ткани. Качество свечей оставалось постоянным в течение многих лет. До середины 19 века их изготовление входило в обязанности домохозяек. Делалось это так. Сало животных растапливали в большой кастрюле. Свободно крученную нить из хлопка, которая была вдвое длиннее самой свечки, вешали на прутик и концы сплетали вместе. Ряд таких ниток несколько раз макали в расплавленное сало и давали остыть после каждого погружения. Современные заводы, где производят свечи, значительно улучшили их качество. Теперь фитиль делают из слабокрученной хлопчатобумажной нити и используют пчелиный воск, парафин, сало и другие жиросодержащие вещества. Их обрабатывают таким образом, чтобы свеча давала как можно больше света и меньше копоти.
4: Бытовые истории.

0: На Алтае 8 часов утра.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал на

без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую грабить.

Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор и сур.

0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: 16 сентября в 1380 году победа русских войск в Куликовской битве. В 1782 году впервые использована большая печать правительства США. В 1915 году впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск. В 1931 году в Москве создан Центральный театр кукол, ныне имени Образцова.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Лучшие инструментальные хиты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: История лыж насчитывает несколько тысячелетий, что подтверждают наскальные рисунки в пещерах Норвегии, сделанные около 7 тысяч лет назад. Первые приспособления для передвижения по снегу, естественно, больше были похожи на современные снегоступы, но со временем они трансформировались, становились более длинными и узкими для увеличения скорости. Они уже могли скользить по снегу и своим внешним видом походили на привычные для нас лыжи. Первая лыжная обувь не имела жесткой подошвы и просто привязывалась к полозьям, так как не существовало специальных креплений. Так было вплоть до 30-х годов 20 века, когда появились рантовые ботинки, которые активно использовались лыжниками до 70-х годов. Интересную историю имеют и лыжные палки. Оказывается, до конца 19 века лыжники использовали только одну палку. Это связано с тем, что лыжи применялись в основном для охоты и в армии. Первые палки были деревянными или бамбуковыми, высотой приблизительно в рост человека. Только в наше время палки превратились в продукт высоких технологий, производятся из легкого алюминия или композитных материалов.
2: Бытовые истории.
4: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Овны. 16 сентября избегайте участвовать в аферах и сомнительных сделках. Остерегайтесь мошенников.
1: Тельцы. Несмотря на то, что вы работаете в команде, самая важная роль все-таки выпадет лично вам.
0: Близнецы. В среду постарайтесь сохранять спокойствие в любых обстоятельствах и не повышать голос.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. В этот день вас ожидают какие-то физические нагрузки и приятная мышечная усталость.
0: Львы. 16 сентября не допустите, чтобы ваша растерянность превратила вас в робкую мышку. Вы все знаете и все умеете, причем намного лучше, чем кто-то другой.
1: Девы. Хорошее здоровье, бодрое самочувствие, энергичность. Все это позволит многого добиться и многое успеть.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду вы начнете приводить в порядок свои дела, вырабатывать стратегию дальнейшего продвижения в карьере и в важных для вашей семьи изменениях.
1: Скорпионы. Ваша критика и претензии могут быть правильными и обоснованными, но от этого они не станут менее обидными.
0: Стрельцы. 16 сентября вы будете способны не только угадывать чужие мысли и желания, но и детально просчитывать последствия своих шагов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Даже в мелочах может скрываться важная информация. Вам нужно ее выявить и приспособить для своих нужд.
0: Водолеи. Среда принесет несколько тяжелых моментов, которые могут подорвать ваше душевное равновесие.
1: Рыбы. Вам нужно произвести правильное впечатление на нужных людей. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.

Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень.

0: по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты –

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Это неправда, что наручные часы изобрели специально для военнослужащих в годы Первой мировой войны. Однако достоверно то, что в эти годы число мужчин, которые носили наручные часы, возросло во много раз. Уже после войны наручные часы стали привычным атрибутом, по которому сверяли время. Однако в конце 19-го и начале 20-го веков любой живший в достатке мужчина делал это с помощью карманных часов на цепочке. Женщины в этом отношении были первопроходцами. Королева Елизавета I, например, имела маленькие часики, которые она в случае надобности могла носить на запястье. Но для участников Первой мировой войны определение времени становилось все более важной проблемой, особенно когда нужно было синхронизировать массовые выступления.

0: или артиллерийские обстрелы. Ошибка в несколько минут могла стоить многих жизней собственных солдат. Так появились часы, которые оставляли обе руки солдата свободными, то есть наручные часы. Они были удобны и для авиаторов. Так что карманные часы на солидной цепочке, можно сказать, канули в лету.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное, 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Ради радио на все.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, вздымая землю, руль примехонько держать, как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать, а родом я с Алтая, где крутые

0: Овны. 16 сентября избегайте участвовать в аферах и сомнительных сделках. Остерегайтесь мошенников.
1: Тельцы. Несмотря на то, что вы работаете в команде, самая важная роль все-таки выпадет лично вам.
0: Близнецы. В среду постарайтесь сохранять спокойствие в любых обстоятельствах и не повышать голос.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. В этот день вас ожидают какие-то физические нагрузки и приятная мышечная усталость.
0: Львы. 16 сентября не допустите, чтобы ваша растерянность превратила вас в робкую мышку. Вы все знаете и все умеете, причем намного лучше, чем кто-то другой.
1: Девы. Хорошее здоровье, бодрое самочувствие, энергичность. Все это позволит многого добиться и многое успеть.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В среду вы начнете приводить в порядок свои дела, вырабатывать стратегию дальнейшего продвижения в карьере и в важных для вашей семьи изменениях.
1: Скорпионы. Ваша критика и претензии могут быть правильными и обоснованными, но от этого они не станут менее обидными.
0: Стрельцы. 16 сентября вы будете способны не только угадывать чужие мысли и желания, но и детально просчитывать последствия своих шагов.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Даже в мелочах может скрываться важная информация. Вам нужно ее выявить и приспособить для своих нужд.
0: Водолеи. Среда принесет несколько тяжелых моментов, которые могут подорвать ваше душевное равновесие.
1: Рыбы. Вам нужно произвести правильное впечатление на нужных людей. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История происхождения маргарина довольно длинная и в некоторых местах несколько запутанная. Название появилось в 1813 году, когда Мишель Эжен Шевроль открыл маргариновую кислоту. От древнегреческого слова, означающего «жемчужина» – «жемчужное отложение жирных кислот». В 1860-х французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооруженными силами и нижними классами населения. Французский химик Ипполит Межемурье предложил эмульгировать низкоплавкую часть говяжьего жира с молоком в присутствии сычужной вытяжки из коровьего желудка и назвал полученный продукт олемаргарин. Название потом было сокращено до названия продукта – маргарин. Слово это теперь является общим термином для обозначения любого продукта из спектра широко схожих съедобных масел. Олемаргарин также иногда сокращается до олео. Продажа маргарина под одним из его многочисленных торговых названий вскоре превратилась в большой бизнес, хотя это и произошло позже, нежели хотелось. Только 3 января 1871 года Джи Брэдли запатентовал маргарин. И к концу 19 века искусственные пищевые твердые масла продавались уже как в старом, так и в новом свете.
1: Бытовые истории.

0: В Чимале 10 утра.
1: Слушайте свежее.
2: Давно забытое чувство посетило меня.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина. Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.
3: Этот день тому назад.
4: 16 сентября в 1380 году победа русских войск в Куликовской битве. В 1782 году впервые использована большая печать правительства США. В 1915 году впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск. В 1931 году в Москве создан Центральный театр кукол, ныне имени Образцова.
3: Это

0: Ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Свой первый гидросамолет на двух поплавках Boeing-1BN2 американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота. Однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как модель 1, имел плотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Спустя две недели Boeing зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название Boeing Aeroplane Company. Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек. К 1927 году Boeing стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями машин в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас Boeing является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию.
9: Бытовые истории.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!
2: Горячий хит.

0: Овны. 16 сентября избегайте участвовать в аферах и сомнительных сделках. Остерегайтесь мошенников.
1: Тельцы. Несмотря на то, что вы работаете в команде, самая важная роль все-таки выпадет лично вам.
0: Близнецы. В среду постарайтесь сохранять спокойствие в любых обстоятельствах и не повышать голос.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. В этот день вас ожидают какие-то физические нагрузки и приятная мышечная усталость.
0: Львы. 16 сентября не допустите, чтобы ваша растерянность превратила вас в робкую мышку. Вы все знаете и все умеете, причем намного лучше, чем кто-то другой.
1: Девы. Хорошее здоровье, бодрое самочувствие, энергичность – все это позволит многого добиться и многое успеть.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду вы начнете приводить в порядок свои дела, вырабатывать стратегию дальнейшего продвижения в карьере и в важных для вашей семьи изменениях.
1: Скорпионы. Ваша критика и претензии могут быть правильными и обоснованными, но от этого они не станут менее обидными.
0: Стрельцы. 16 сентября вы будете способны не только угадывать чужие мысли и желания, но и детально просчитывать последствия своих шагов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Даже в мелочах может скрываться важная информация. Вам нужно ее выявить и приспособить для своих нужд.
0: Водолеи. Среда принесет несколько тяжелых моментов, которые могут подорвать ваше душевное равновесие.
1: Рыбы. Вам нужно произвести правильное впечатление на нужных людей. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая газовая зажигалка, так называемая огниво Дёберинера, была изобретена в 1823 году. А вот первая зажигалка с современным так называемым кремнем была создана после изобретения бароном Карлом Вельсбахом специального сплава в 1903 году в Австрии. Именно этот сплав является основой для изготовления кремней для зажигалок. Тогда кремневая зажигалка обрела конструкцию, практически без изменений, дошедшую до наших дней. Специально зазубренное колесико высекает искру из кремня, а искра поджигает пропитанный бензином фитиль, либо выходящий из клапана газ. Развитие зажигалок было ускорено во время Первой мировой войны. Солдаты использовали спички, чтобы видеть дорогу в темноте, но интенсивная вспышка при зажигании выдавала их местоположение. Необходимость в огне без большой вспышки способствовали развитию индустрии зажигалок. Лидером производства кремневых зажигалок в это время стала родина специального сплава Австрия, а также Германия. Чуть позже зажигалки стали массово выпускаться по всему миру.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Новинка. Это

Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам.

0: заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Пока-пока, котики, моя пармутики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука,

0: В эфире прогноз погоды. В среду 16 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление пониженное, 723 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составляет 189 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Линия Москва или Монарх прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение Москва или Монарх прибывает на первый путь в первой платформе.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Слово «махорка» многие из нас помнят по старым кинолентам, которые описывают события Первой мировой или Великой Отечественной войны. Однако мало кто догадывается, что махорка – это не обычный табак, а отдельный вид растений, который только относится к роду табака и семейству посленовых. Название «махорка» происходит от искаженного наименования известного в XVIII веке голландского города Амерсфорд, который славился своей табачной продукцией. На европейский континент махорка попала вместе с табаком в XVI веке. Переселенцы в Новый Свет, которые занимались производством табачной продукции, не делили табак и махорку. Они воспринимали ее как одну из разновидностей одного и того же растения. На протяжении длительного периода времени махорка заменяла табак людям, имеющим небольшой достаток, так как ее стоимость была существенно ниже. В начале 18 века с легкой руки Петра I махорка распространилась на всю территорию России. Именно махорка была тем продуктом, который курили все. От обычного крестьянина и рабочего до светлейших князей. Но начиная с середины прошлого века, махорка уже окончательно утратила свою популярность, уступив место табаку.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 16 сентября избегайте участвовать в аферах и сомнительных сделках. Остерегайтесь мошенников.
1: Тельцы. Несмотря на то, что вы работаете в команде, самая важная роль все-таки выпадет лично вам.
0: Близнецы. В среду постарайтесь сохранять спокойствие в любых обстоятельствах и не повышать голос.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. В этот день вас ожидают какие-то физические нагрузки и приятная мышечная усталость.
0: Львы. 16 сентября не допустите, чтобы ваша растерянность превратила вас в робкую мышку. Вы все знаете и все умеете, причем намного лучше, чем кто-то другой.
1: Девы. Хорошее здоровье, бодрое самочувствие, энергичность. Все это позволит многого добиться и многое успеть.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду вы начнете приводить в порядок свои дела, вырабатывать стратегию дальнейшего продвижения в карьере и в важных для вашей семьи изменениях.
1: Скорпионы. Ваша критика и претензии могут быть правильными и обоснованными, но от этого они не станут менее обидными.
0: Стрельцы. 16 сентября вы будете способны не только угадывать чужие мысли и желания, но и детально просчитывать последствия своих шагов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Даже в мелочах может скрываться важная информация. Вам нужно ее выявить и приспособить для своих нужд.
0: Водолеи. Среда принесет несколько тяжелых моментов, которые могут подорвать ваше душевное равновесие.
1: Рыбы. Вам нужно произвести правильное впечатление на нужных людей. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем бодрости, духа, оптимизма и только щепотку грусти, так в качестве специи. Я Дима Казанцев, приветствую всех и каждого на наших волнах. Пусть день пройдет на 5 с плюсом по 5-бальной шкале. Очень скоро вернусь с новостями, поэтому есть смысл оставаться с нами.

0: Уважаемые слушатели, у меня необычные новости. Россияне все чаще ходят в суды. Да-да, не в кино и не на концерты, а прямо в залы заседаний, чтобы своими глазами увидеть, как работает правосудие. По информации 360.ru, этот тренд набирает обороты. И вот кто чаще всего заглядывает на судебные процессы. Студенты-юристы, им важно увидеть правоприменительную практику вживую, а не только в учебниках. Ну и просто заинтересованные зрители. Когда дело громкое или в нем участвует какая-то известная личность, зал может заполниться, как на премьере. И самое интересное, попасть на открытое заседание проще, чем кажется. Все подробности в сети. До встречи на суде. В хорошем смысле этого слова.
1: Этот день тому назад. 16 сентября в 1380 году победа русских войск в Куликовской битве. В 1782 году впервые использована большая печать правительства США. В 1915 году впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск. В 1931 году в Москве создан Центральный театр кукол, ныне имени Образцова.
2: Этот день тому назад.
3: Реклама.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.
8: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
9: 923-663-103-2.
10: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: На днях в стране отмечался Всероссийский день трезвости. Это дело надо отметить. А если серьезно, то лучше отказываться от вредных привычек. От этого никакой пользы здоровью. И кто сказал, что во время отдыха необходимо употреблять алкоголь? Это все матрицы и стереотипы. Ну а Всероссийский день трезвости напоминает людям о пользе здорового образа жизни.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: полутемном подъезде электрик возится с испорченным светильником. В подъезд входит музык, увидел электрика и говорит:
1: не темно? Позвольте, я включу вам свет.
2: Не надо!
0: За столом обедают папа, мама и маленький сынок.
3: Сынок, сынок, надо расти. Давай, давай, ешь кашу. Ешь, ешь, а то никогда не станешь как... Ну ладно, бог с ней, с кашей, чай пей.

0: ты знаешь, почему телевидение никогда не сможет нам заменить газету?
1: Нет. И почему?
0: А ты попробуй заснуть, прикрыв лицо телевизором.
1: Ты пилявый.
0: Парень провожает девушку после первой встречи.
2: Жанна, а давайте завтра встретимся с вами. В то же время.
3: Давайте, а где?
2: Под часами.
3: А под какими?
2: Под теми, что висят над моей кроватью.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Есть ли связь между пенным напитком из Ирландии и книгой рекордов? Несомненно. История книги рекордов Гиннесса начинается со спора между охотниками. Затеял спор Хью Бивер, в то время он был директором-распределителем компании по производству пенного напитка. Вопрос заключался в том, какая птица в Европе самая быстрая. Бивер пытался доказать всем, что самой быстрой может быть только золотая ржанка. Но нашлись оппоненты, утверждающие, что быстрее шотландской куропатки птицы нет. Дискуссия продолжалась долго, но победителя определить так и не удалось. Но этим дело не закончилось. Спустя 3 года очередной светский раут свел спорщиков вновь, где они с новой силой отстаивали свои убеждения. И вот тут один из присутствующих выдвинул предложение о создании некого достоверного источника информации, чтобы в курсе события были все посетители и завсегдатаи пабов. На создание первой книги рекордов Гиннесса ушло чуть больше года. Книга, в которой было 198 страниц, увидела своих первых читателей в 1955 году. Название ее тогда было «Книга превосходства». Степеней. В нее заносили данные, касающиеся всего самого-самого. Пройдет всего несколько месяцев, и книга рекордов Гиннесса в Британии станет бестселлером. Сегодня разные страны мира, Россия в том числе, имеют специальные комиссии, которые уполномочены фиксировать новые рекорды и выдавать специальные дипломы книги рекордов Гиннесса.
9: Бытовые истории.

0: Человек состоит из прошлого, настоящего и надежд на будущее. Если отформатировать голову от воспоминаний, то мы будем совершенно другими людьми. Без прошлого это уже не мы, поэтому не будем отмахиваться от того, что уже произошло. Во вчерашнем дне – фундамент нашего богатого опыта.
1: Новинка этой недели.

0: От музыкальных вариаций к мечтам. Для одного человека ваша мечта – это привычный образ жизни, а для кого-то совершенно недосягаемая цель. Мечты и цели помогают преодолевать трудности, мыслить позитивнее, а к неудачам относиться как к очередному опыту.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.
2: Овны. 16 сентября избегайте участвовать в аферах и сомнительных сделках. Остерегайтесь мошенников.
3: Тельцы. Несмотря на то, что вы работаете в команде, самая важная роль все-таки выпадет лично вам.
2: Близнецы. В среду постарайтесь сохранять спокойствие в любых обстоятельствах и не повышать голос.
4: Радио «Гороскоп».
3: Раки. В этот день вас ожидают какие-то физические нагрузки и приятная мышечная усталость.
2: Львы. 16 сентября не допустите, чтобы ваша растерянность превратила вас в робкую мышку. Вы все знаете и все умеете, причем намного лучше, чем кто-то другой.
3: Девы. Хорошее здоровье, бодрое самочувствие, энергичность. Все это позволит многого добиться и многое успеть.
4: Радио «Гороскоп».
2: Весы. В среду вы начнете приводить в порядок свои дела, вырабатывать стратегию дальнейшего продвижения в карьере и в важных для вашей семьи изменениях.
3: Скорпионы. Ваша критика и претензии могут быть правильными и обоснованными, но от этого они не станут менее обидными.
2: Стрельцы. 16 сентября вы будете способны не только угадывать чужие мысли и желания, но и детально просчитывать последствия своих шагов.
4: Радио «Гороскоп».
3: Козероги. Даже в мелочах может скрываться важная информация. Вам нужно ее выявить и приспособить для своих нужд.
2: Водолеи. Среда принесет несколько тяжелых моментов, которые могут подорвать ваше душевное равновесие.
3: Рыбы. Вам нужно произвести правильное впечатление на нужных людей. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.

рассвет уходит за горизонт. А мне не хочется спать.

0: Музыка улетела, но обещала вернуться. А теперь вот о чем. Треть респондентов заявили, что начальство никогда не портит им настроение. Остальные признались, что испытывают недовольство, в том числе 12% ежедневно и 11% еженедельно. Чаще всего респонденты жаловались на неумение руководителей планировать задачи и постоянные требования сделать что-то срочно. Кроме того, недовольство опрошенных вызывает частая смена настроения, крики и пассивная агрессия со стороны начальников. Каждый третий респондент, сталкивавшийся с подобными ситуациями, обсуждал их с руководством.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как делают зеркала? В древние времена их делали из отполированного металла. Теперь зеркала делают из гладкого стекла со слоем металла сзади. Само стекло – это еще не зеркало. Отражение дает нам узкий слой серебра, а стекло только предохраняет его от царапин и повреждения. Во времена Древней Греции, Египта и Рима уже были маленькие карманные зеркальца, которые было удобно носить с собой. Их делали из круглой пластинки металла – меди, бронзы, серебра и золота. Первыми, кто догадался делать стеклянные зеркала со слоем ртути или олова, были венецианцы. К 1300 году они стали выпускать такие зеркала, а затем технология производства распространилась по всей Европе и миру. Такие зеркала мы используем и по сей день.
3: Свет мой, зеркало, скажи, мне всю правду покажи.
1: Бытовые истории.

0: От музыки к мыслям вслух. Ситуация, когда вы без полутонов и оттенков выражаете свои мысли. Иногда не хватает вот этой самой прямоты с людьми, поскольку общепринятые этикеты и правила поведения часто не позволяют нам быть искренними.
1: Самая актуальная музыка.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Многое отвлекает от жизни. Телефон, социальные сети, иногда спам и другие прелести современного мира. Куда деться от всего этого? Мечтаю включить авиарежим в широком смысле этого слова. Тем временем мои коллеги-журналисты выяснили, как граждане чаще всего реагируют на мошенников, которые, кстати, тоже крадут время. Итак, 61% опрошенных после спам-звонка кладут трубку, 25% тянут время и делают вид, что верят, 8% ругаются, 6% унижают звонящих, 4% болтают по душам, 2% уговаривают не заниматься мошенничеством.
1: Музыка для тех.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Милый, ужин скоро будет готов. Потом я выкупаю детей, уложу их спать, пришью пуговицы к твоей рубашке, и все, и можно будет пойти в кино.
2: Это хорошо, а ты когда за билетами сбегаешь, а?
3: RadioSoul.ru. Гаишник на машине догоняет нарушителя и приказывает остановиться.
2: Так, почему вы не останавливаетесь, когда я вам свистел?
4: Начальник, свистка не слышал. Честное слово, не слышал свистка.
2: Ага, так и записан. Превысил скорость звука.

0: называть сэра Джорджа грязной некультурной свиньей.
1: Нет, сэр, вы не можете называть сэра Джорджа грязной некультурной свиньей.
0: Хорошо, сэр, тогда я буду называть сэра Джорджа грязной культурной свиньей.
2: Дама кокетничает с молодым человеком.
3: А сколько мне лет, угадайте?
1: Даже не могу себе представить.
3: Ну, я вам намекну. Моя дочь ходит в детский садик.
1: Ага, дайте-ка угадаю, она работает там заведующей.

0: нам заглядывает бомж и орет:
1: официант, всем шампанского, а я потом допью.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
10: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
11: От знакомых мелодий к психологии. Оказывается, большая часть опрошенных россиян хотя бы раз в жизни покупала товары импульсивно. Чаще всего спонтанно покупают вещи стоимостью от 11 до 30 тысяч рублей. Около четверти граждан признались, что тратили импульсивно не более 5 тысяч. Каждый шестой отдал на такие покупки до 50 тысяч рублей. И лишь 3% респондентов потратили более 100 тысяч. Почти половина опрошенных устраивают спонтанный шопинг чаще одного раза в год. И что самое любопытное, большинство радуется спонтанным покупкам.

родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: Знакомые мелодии скоро вернутся. Оказывается, половина опрошенных россиян любит и арбузы, и дыни. Каждый третий выбирает только арбуз, а дыню исключительно предпочитают только 15% респондентов. Самым популярным приемом, которым пользуются опрошенные при выборе бахчевых, это стук. А именно, звук при постукивании по арбузу должен быть звонким, а по дыне – глухим. Около четверти респондентов вообще не знают никаких хитростей такой проверки.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: За сталь, которая не ржавеет и не поддается коррозии, мы должны благодарить Гарри Брейли из английского города Шеффилда. В начале 20 века британские военные ломали голову над тем, из какого металла лучше всего производить оружие. Проблема была в том, что оружейные стволы под воздействием высоких температур и трения начали деформироваться. Металлурга Брейли попросили создать такой сплав, который мог бы выдержать воздействие высоких температур, химических элементов и так далее. Брейли стал проводить эксперименты, проверяя свойства различных сплавов, в том числе с высоким содержанием хрома. Согласно легенде, многие из опытов, по его мнению, закончились неудачей, и забракованные слитки оказались в куче металлолома. Однако позже Брейли заметил, что некоторые из них не поддались ржавчине. Таким образом, в 1913 году Брейли открыл секрет нержавеющей стали. В годы Первой мировой войны из нее изготавливали новые авиадвигатели, однако позже из нержавейки стали делать ложки, ножи, вилки, а также бесчисленное количество хирургических инструментов, без которых не обходится сейчас ни одна больница в мире.
2: Бытовые истории.

Завтра замрут моря, умолкнут птицы, застынут сосны. Уже не сможет зайти заря, и спросит небо.

0: от музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Сдать себя любимого в чужие надежные руки, как макулатуру, стеклянную тару или пластик. Все взлеты и падения, шишки и ссадины, душевная и другая боль слепили нас в того человека, которого мы знаем не понаслышке. Поэтому оставайтесь собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне, остается дождаться.
1: Мы не объясняем, как делать.

0: Мы иногда хотим, чтобы о наших чувствах знали все, но забываем, что счастье любит тишину. И даже не по той причине, что чужая зависть может все испортить. Просто так устроено счастье. Оно нуждается в тишине.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: тому назад. 16 сентября в 1380 году победа русских войск в Куликовской битве. В 1782 году впервые использована большая печать правительства США. В 1915 году впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск. В 1931 году в Москве создан Центральный театр кукол ныне имени Образцова. Этот день тому назад.
1: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8-951-346-50-72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.

где рассвет, как огонь под кожей. Я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: осень торопится под музыку на любимой волне. Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Это как его там называют? Сюрреализм.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

И толпу моих типов, пусть текает твой кудрявый.

0: полутемном подъезде электрик возится с испорченным светильником. В подъезд входит музык, увидел электрика и говорит:
1: не темно? Позвольте, я включу вам свет.
2: Не надо!
3: Запилял.
0: За столом обедают папа, мама и маленький сынок.
1: Сынок, сынок, надо расти. Давай, давай, ес кашу, ес. Ес, а то никогда не станешь как... Ну ладно, бог с ней, с кашей, чай пей.

0: А ты знаешь, почему телевидение никогда не сможет нам заменить газету?
1: Нет. И почему?
0: А ты попробуй заснуть, прикрыв лицо телевизором. Парень провожает девушку после первой встречи.
2: Жанна, а давайте завтра встретимся с вами. Что за время?
3: Давайте, а где?
2: Под тесами.
3: А под какими?
2: Под теми, что висят над моей кроватью.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Лучшие инструментальные хиты.

0: Бойся желаний своих, которые могут испортить жизнь не только нам, но и окружающим. Добавляйте капельку осознанности во все коктейли судьбы, и будет вам счастье. Под хиты на любимых радиоволнах.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Изображение безбородых мужчин на стенах пещер заставляет предположить наличие каких-то бритв в доисторические времена. Кремневыми ножами для бритья, предположительно, пользовались шумеры и древние египтяне. По мере развития металлургии во втором тысячелетии до нашей эры египтяне перешли на медные, затем бронзовые бритвы. В первом тысячелетии до нашей эры появились железные бритвы. Первоначально все они были дугообразные. У римлян появляются первые прямые бритвы. В течение почти 2000 лет до самого конца 19 века прямая бритва практически не изменилась. Попытки сделать бритье более безопасным с применением устройств, надевающихся на лезвие, известны с 1762 года во Франции. Некоторый успех получили бритва Стар, запатентованная в США братьями Камф, и хорошо известная по выражению журнала Scientific American бритва Фокс. Стар и Фокс были похожи по конструкции. Лезвия были многоразовыми и дорогими. К бритве прилагалось устройство для ее правки, которое требовалось перед каждым использованием. Иногда лезвие приходилось относить для заточки к точильщику. Эти неудобства привели к тому, что опасные бритвы доминировали до начала 20 века, когда широкое распространение получили безопасные бритвенные станки жилета, затопленные лезвия которых можно было просто выбрасывать. В середине 20 века получили распространение электрические бритвы, а с 70-х годов безопасные станки со сменными многолезвийными картриджами, которые многие мужчины получают на 23 февраля.
2: Бытовые истории.

0: Чимали три часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самое раннее упоминание о зубной пасте содержится в египетском манускрипте 4 века до нашей эры. Ее рецептом была смесь порошкообразной соли, перца, листьев мяты и цветков ириса. В России вопросам гигиены не уделяли такого пристального внимания, только после указа императора Петра I боярам чистить зубы толченым мелом и протирать влажной тряпочкой, можно говорить, что этот вопрос был поднят на государственный уровень. В 1873 году компания Colgate представляла на американском рынке ароматизированную зубную пасту в банке. В 1915 году в состав зубных паст начинают вводить экстракты из некоторых деревьев, например, эвкалипта. Паста начала расфасовываться в алюминиевые, а затем и в пластиковые тюбики. Важным открытием 20 века можно считать введение в состав зубных паст соединений фтора, которые способствуют укреплению эмали.
1: Бытовые истории. Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Знаете так, милый, ужин скоро будет готов. Потом я выкупаю детей, уложу их спать, пришью пуговицы к твоей рубашке, и все, и можно будет пойти в кино.
4: Это хорошо, а ты когда за билетами сбегаешь, а?
5: Радиошоу.ру. Гаишник на машине догоняет нарушителя и приказывает остановиться.
4: Так, почему вы не останавливаетесь, когда я вам свистел?
6: Начальник, свистка не слышал. Честное слово, не слышал свистка.
4: Ага, так и записан. Превысил скорость звука.

0: называть сэра Джорджа грязной некультурной свиньей?
1: Нет, сэр, вы не можете называть сэра Джорджа грязной некультурной свиньей.
0: Хорошо, сэр, тогда я буду называть сэра Джорджа грязной культурной свиньей.
2: Дама кокетничает с молодым человеком.
3: А сколько мне лет, угадайте?
1: Даже не могу себе представить.
3: Ну, я вам намекну. Моя дочь ходит в детский садик.
2: Ага, дайте-ка угадаю, она работает там заведующей.

0: ресторан заглядывает бомж и орет:
1: официант, всем шампанского, а я потом допью.
2: В Чимале 15:30.
3: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы! Прогнозы.
5: А погода
4: побудет.
5: Ага.
6: Реклама.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
9: Ждем в Доброцене.
10: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мороженое. Это замороженный сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и прочих продуктов с добавлением вкусовых и ароматических веществ. Существуют различные сорта мороженого, например, крем-брюле или пломбир. Оно делится на закаленное и мягкое. Второе обычно продается на развес, так как обладает коротким сроком хранения. При этом мороженое – древнее лакомство. Еще за 2000 лет до нашей эры в Китае к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие этот продукт. Снег и лед, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Охлажденные вина, соки и молочные продукты потребляли еще древние греки. А кутак – эскимосское мороженое из ягод, мяса и сала. Фалуде – один из первых известных образцов мороженого, появился в V веке до нашей эры и представляет собой замороженные с розовой водой, лаймовым соком, а также иногда с молотыми фисташками, нити из пищевого крахмала. Европу познакомил с мороженым Марко Поло, привезший из Китая в 13 веке первые рецепты. Он даже написал книгу, посвященную полезным свойствам льда. В промышленных масштабах мороженое начали производить в 19 веке. Первая такая фабрика появилась в США, в Балтиморе, в 1851 году.
1: Бытовые истории.

0: этот день тому назад.
1: 16 сентября в 1380 году победа русских войск в Куликовской битве. В 1782 году впервые использована большая печать правительства США. В 1915 году впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск. В 1931 году в Москве создан Центральный театр кукол, ныне имени Образцова.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Музыка для тех.

сердце хочется туда, через снега, дожди и холода. Мне очень, братцы, хочется туда, пусть кто-то скажет, что уже не мальчуган.

0: полутемном подъезде электрик возится с испорченным светильником. В подъезд входит музык, увидел электрика и говорит:
1: не темно? Позвольте, я включу вам свет.
2: Не надо!
3: Сцепилял.
0: За столом обедают папа, мама и маленький сынок.
1: Сынок, сынок, надо расти. Давай, давай, ешь кашу, ешь. Ешь, а то никогда не станешь как... Ну ладно, бог с ней, с кашей, чай пей.

0: А ты знаешь, почему телевидение никогда не сможет нам заменить газету?
1: Нет. И почему?
0: А ты попробуй заснуть, прикрыв лицо телевизором.
1: Ты пилявый.
0: Парень провожает девушку после первой встречи.
2: Занна, а давайте завтра встретимся с вами. Что за время?
3: Давайте, а где?
2: Под тесами.
3: А под какими?
2: Под теми, что висят над моей кроватью.

0: После того, как Гулливер переболел дизентерией, его долго вспоминали в стране лилипутов.
1: В Чимале 16 часов 30 минут.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается облачная погода. Дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное. 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы правы! Прогнозы.
4: А погода?
3: Побудет.
4: Ага.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Абсент – это крепкий алкогольный напиток, настоянный на экстракте горькой полыни. Он известен человечеству уже более 3500 лет. Во времена Древнего Египта его использовали в медицине в качестве лекарства. Но следует сказать, что используемый египтянами древний напиток мало похож на современный. В те времена он представлял собой вино, которое какое-то время настаивали на листьях полыни. Происхождением своего названия абсент обязан греческому «абсентион», что переводится как «негодный для питья». Известный нам абсент по официальной версии был получен в 1792 году французом Пьером Ординером, жившим в маленькой швейцарской деревушке. В его оригинальный рецепт входили полынь, иссоп, анис, фенхель, мелисса, а также ромашка, кориандр, петрушка и шпинат. Напиток получился очень крепкий, около 70 градусов. Возможно, именно его крепость и сделала его популярным. Он использовался для лечения множества болезней, за что получил название «зеленая фея». С 19 века абсент завоевывает огромную популярность у людей искусства – поэтов, художников, актеров, литераторов. Этому способствуют распространяющиеся слухи о том, что он стимулирует и вдохновляет к творчеству. Но в 50-х годах 19 века систематическое употребление абсента стало сказываться на здоровье пьющих его людей. Впрочем, как любой алкоголь. Однако только абсент в начале 20 века попал под запрет во многих странах.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чузголот и борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: Сию минуту.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня, наверное, каждый человек, работающий с бумагами, использует степлер, но мало кто знает историю его происхождения. Впервые подобие современного степлера было сделано на заказ для французского короля Людовика XV, который жил в XVIII веке. Скобы этого приспособления были украшены королевским знаком. С появлением все большего количества грамотных людей, умеющих работать с бумагами, потребность в степлере возрастала. Во второй половине XIX века Джорджу Магиллу был выдан первый патент на приспособление для скрепления листов из латуни. Вскоре он запатентовал еще одно подобное изобретение, предназначенное уже для скрепления бумажных листов. Первоначально в это устройство можно было вставить только одну скобу. Название степлер появилось значительно позже самого изобретения. До 1909 года все приспособления для сшивания бумаги назывались по названию фирмы, которая их выпускала, или просто скреплятелями. Модель, приближенную к современному механическому степлеру, выпустила фирма Swingline в конце 30-х годов 20-го столетия. Для того, чтобы заправить прибор скобами, достаточно было открыть его верхнюю крышку. Как мы делаем это и сейчас.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайся на полную.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Милый, ужин скоро будет готов. Потом я выкупаю детей, уложу их спать, пришью пуговицы к твоей рубашке, и все, и можно будет пойти в кино.
2: Это хорошо, а ты когда за билетами сбегаешь, а?
3: Радиосоул.ру.
4: Гаишник на машине догоняет нарушителя и приказывает остановиться.
2: Так, почему вы не останавливаетесь, когда я вам свистел?
5: Начальник, свистка не слышал. Честное слово, не слышал свистка.
2: Ага, так и записываем. Превысил скорость звука.

0: называть сэра Джорджа грязной некультурной свиньей.
1: Нет, сэр, вы не можете называть сэра Джорджа грязной некультурной свиньей.
0: Хорошо, сэр, тогда я буду называть сэра Джорджа грязной культурной свиньей.
2: Дама кокетничает с молодым человеком.
3: А сколько мне лет, угадайте?
1: Даже не могу себе представить.
3: Ну, я вам намекну. Моя дочь ходит в детский садик.
0: Ага, дайте-ка угадаю, она работает там заведующей.

0: нам заглядывает бомж и орет:
1: официант, всем шампанского! А я потом допью.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода. Дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы! Прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
10: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: У нас не крутые. У нас лучшие.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знали ли вы о том, что за исключением органа фортепиано самый сложный музыкальный инструмент? Название фортепиано, или, как говорили раньше, пиано-форте, буквально можно перевести так – тихо-громкий. Это предполагает богатую гамму звуков, которые способны издавать фортепиано. И все же этот очень сложный инструмент произошел от простейшего монохорда – ящика с одной единственной струной, на которую были нанесены музыкальные интервалы. На смену ему пришел клавикорд, затем спинет, а потом и клавесин. Именно для клавесина в начале 16 века придумали систему молоточков, которые позволили избежать скрипучего звука. Так появилась фортепиано. Первым композитором, который вел фортепиано в широкое употребление, был Бетховен.
1: Бытовые истории.

Смайлик Монарх отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Элик-Монарх отправляется с первого пути от первой платформы.

0: 16 сентября в 1380 году победа русских войск в Куликовской битве. В 1782 году впервые использована большая печать правительства США. В 1915 году впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск. В 1931 году в Москве создан Центральный театр кукол, ныне имени Образцова.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Шприц, от немецкого слова, означающего «брызгать». Это общее название инструментов, применяемых в медицине, технике и кулинарии. При поднятии поршня шприца, если его игла помещена в сосуд с жидкостью, между ними и поверхностью создается вакуум. Туда устремляется жидкость из сосуда, поскольку на нее действует атмосферное давление. Несмотря на то, что внутривенные инъекции проводились в середине 17 века, шприц в том виде, в котором мы знаем его сейчас, был изобретен лишь в 1853 году – независимо друг от друга, французским хирургом Фравасом и шотландским врачом Александром Вудом. Первые шприцы изготавливались из каучукового цилиндра, внутрь которого помещался хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим наружу металлическим штырем. На другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 50-е годы прошлого столетия Артур Смит получил патент США на одноразовые шприцы. Они изготавливались из стекла. А в 1956-м Колин Мёрдок, фармацевт из Новой Зеландии, изобрел и запатентовал пластиковый одноразовый шприц. В настоящее время многие изобретатели работают над реализацией идеи действительно одноразовых шприцев. То есть таких, которые было бы просто физически невозможно использовать дважды. Эта задача обусловлена борьбой с распространением ВИЧ и других инфекций.
9: Бытовые истории.

0: куда-то бежим.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

the girl, the one that.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимной алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Английская булавка. Разновидность булавки, в которой острие иглы накрывается крышкой для защиты от случайного укола. Крышка английской булавки удерживается сформированной стержнем булавки пружины и имеет форму, рассчитанную на легкое расстегивание. В нынешнем виде английскую булавку изобрел американский инженер Уолтер Хант в середине 19 века. Права на ее использование были спешно проданы за $400, чтобы оплатить долг Ханта в размере $15. Однако в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь во всем мире эту булавку называют английской. Она может быть элементом декоративных предметов туалета, броши, накрутных знаков и так далее. Также укол булавкой способен снять судорогу мышцы. Некоторые пловцы прикрепляют булавку к плавкам при купании. В качестве панк-атрибутики булавки стали использоваться британскими и американскими исполнителями с 1970-х годов. Известно, что лидер панк-группы «Гражданская оборона» Егор Летов использовал булавки на черной рубашке в качестве украшения.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

просто на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: В Чимале 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, это тест.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Оптическое волокно – это провод, сделанный из прозрачного материала, такого как пластик или стекло, который применяется для перемещения внутри себя света на основе технологии полного внутреннего отражения. На основе стекловолокна изготавливаются специальные кабели, которые применяются для осуществления оптиковолоконной связи на значительные расстояния. При этом скорость передачи данных в несколько раз превосходит таковую в обычной проводной связи. Также оптоволокно используется при производстве разных датчиков. Впервые принципы передачи света, аналогичные оптоволокну, были открыты во второй половине 19 века. Однако распространение эти технологии не получили ввиду недостаточного технического развития. Историю оптоволокна можно отсчитывать от первой половины 20 века. В 1934 году американцем Норманом Р. Френчем был получен первый патент на телефонную систему, собранную на основе оптических технологий. В указанной системе речевые сигналы передавались по стеклянным стержням при помощи света, а спустя еще 28 лет были разработаны фотодиод и полупроводниковый лазер, с помощью которых можно было передавать и принимать оптический сигнал. Сфера применения оптоволокна очень широка, но основным направлением являются телекоммуникации. С повсеместным внедрением оптоволокна существенно выросли и скорости передачи информации, которые сейчас достигают нескольких терабит в секунду.
1: Бытовые истории.

0: эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

Я сочиняю песни, трясусь над каждой строкой, бросаю все свои чувства, все мысли на это дело. Но все пожимают плечами, кто-то даже машет рукой. Как видно, мое искусство никого не задело. А мне б выйти пред стадионом, чтоб все закричали «Ура!». В общем, я хочу, чтоб было как у этого, как его там.

что-нибудь поинтересней. Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет.

Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Американские горки. Так мы называем этот головокружительный аттракцион в России. При этом в Европе его именуют русскими горками, по аналогии с масленичными гуляниями, во время которых непременно катаются на санях с горы. Как устроен этот аттракцион? Он представляет собой железнодорожную систему специальной конструкции, спроектированной так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, проходящий по ней, резко изменял направление и скорость движения. Так как вагонетки не имеют собственного источника энергии, то для ускорения используется преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот. И запрещены были эти горки в конце 19 века в Америке и назывались наклонная железная дорога. Так что наше наименование этого аттракциона «Американские горки» имеет историческое обоснование.
2: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех.

Алтай-ФМ+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американские горки. Так мы называем этот головокружительный аттракцион в России. При этом в Европе его именуют русскими горками, по аналогии с масленичными гуляниями, во время которых непременно катаются на санях с горы. Как устроен этот аттракцион? Он представляет собой железнодорожную систему специальной конструкции, спроектированной так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, проходящий по ней, резко изменял направление и скорость движения. Так как вагонетки не имеют собственного источника энергии, то для ускорения используется преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот. Изобретены были эти горки в конце 19 века в Америке и назывались наклонная железная дорога. Так что наше наименование этого аттракциона «Американские горки» имеет историческое обоснование.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одним из необычных материалов, созданных человеком и одновременно самым легким, в мире считается аэрогель. Выглядит он воздушным, может быть окрашен в разные цвета, ощущается как отвердевшая пена. Совокупность свойств, которыми он обладает, позволяет применять аэрогель во многих областях, таких как строительство, электроника, космическая отрасль. Изготавливается необычный материал на основе кремнезема, оксидов металлов, углеводородов, полимеров, углерода. По сути, он представляет собой коллоидный раствор, переведенный при особых условиях твердое состояние, в котором зольная составляющая смешана с газом. Он имеет пористую структуру с объемом твердой фазы около 1%. Наибольшее внимание к созданию самого легкого материала проявил химик Стивен Кислер. И в 1931 году он представил публике результаты своей работы. Он провел эксперимент, в котором нагревался гель, содержащий метанол вместо жидкости, после чего метанол испарялся, а сам гель оставался твердым, при этом объем оставался прежним. До начала 2000-х главным недостатком у всех аэрогелей была хрупкость. Однако создание новых материалов из углерода, графена и углеродных нанотрубок позволило получать пластичные и устойчивые к ударному воздействию аэрогели. Хотя история изобретения начинается почти сотню лет назад, применение его в настоящее время весьма ограничено. Прежде всего, это связано с очень высокими ценами из-за дорогостоящего и высокотоксичного производства аэрогеля.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Музыка для тех.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кто из нас не знает, что такое Биг Бен? Однако совсем небольшое количество людей действительно обладают достоверной информацией. Биг Бен – это колокол на башне Вестминстерского дворца в Лондоне. Но в обиходе так называют и куранты, установленные в этой же башне, и саму башню. История же самих часов Биг Бен насчитывает всего чуть более 150 лет. Однако, невзирая на такой молодой возраст, эти куранты стали основным маркером точного времени не только в Великобритании, но и во всем мире. Именно время, показываемое Биг Беном, принято за эталон времени Земли, и от него ведут отсчет все другие государства. Так о наступлении Нового года нас извещает первый удар курантов на башне Вестминстерского дворца. А используя коммуникационные сети канала BBC, Биг Бен позволяет людям во всем мире сверить точность своих часовых механизмов и привести их к единому знаменателю. Механизм часов Биг Бен был сделан с очень высокой точностью, превосходящей даже многие современные хронометры. Его погрешность не превышает 2 секунд в сутки. И это с учетом того, что механизм подвержен воздействию окружающей среды. Дождь, снег, ветер и другое. Но все же точность не идеальна. С учетом того, что эти часы являются эталоном для многих других, их время постоянно сверяется с атомными часами Гринвичской обсерватории. Способ корректировки времени Биг Бена остается неизменным на протяжении уже более чем полутора веков. Предложил этот способ смотритель часов. Он положил на маятник монету достоинством в 1 пенни. Это привело к тому, что часы стали идти быстрее на 2 секунды в сутки. Этот способ используется и в наши дни.
1: Бытовые истории.

0: документы обороте далеко не последнюю роль играют форматы бумаги. Самый популярный на сегодня – это формат А4. Что он означает? Еще во второй половине 18 века ученый Георг Лихтенберг из Германии отметил, что лист, у которого длинность сторон соотносится как единица к квадратному корню из двух, состоит из двух равных прямоугольников, получаемых, если его сложить пополам, и геометрически подобных исходному. В начале 20-го столетия немецкий инженер и математик Вальтер Порцман предложил эту идею для стандартизации размеров бумаги. Начало истории формата А4, как, собственно, и всех остальных форматов, начинается с А0. Было положено в 1922 году в Германии с утверждением данных размеров бумаги в качестве стандарта DIN-476, положив конец разнообразию форматов, применяющихся в этот период. В 1975 году она стала международным стандартом. Исходный размер листа, называемый форматом А0, имеет площадь в 1 квадратный метр, длину большей стороны равную корню четвертой степени из двух, а меньшей обратной величине от нее. Остальные размеры обозначаются цифрой, равной числу последовательных разделений предшествующего формата, параллельно его меньшей стороне. Например, на формате А0 можно разместить 16 листов формата А4. Если в офисе станет скучно, можете проверить эту информацию на деле.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Так кто же все-таки изобрел велосипед? Появление первых моделей велосипедов для широкого практического применения могут быть отнесены к 1817 году. Именно тогда в Германии барон фон Дрез представил публике механизм, который он назвал в свою честь – дрезиной. Два колеса дрезины соединялись с деревянным бруском. Седок переносил часть веса тела на деревянный упор перед собой и продвигал дрезину вперед, отталкиваясь от земли поочередно левой и правой ногами. Рулить приходилось, поворачивая укрепленную на оси переднего колеса ручку. Около 1840 года шотландец Макмиллан взял старую дрезину и поставил рычаги на ось заднего колеса. Они соединились приводными стержнями с педалями. Название велосипед «Bicycle» впервые появилось в 1865 году, когда француз Лалимен прикрепил рычаги и педали к переднему колесу механизма, очень похожего на дрезину. Три года спустя вошли в употребление легкие металлические колеса с проволочными спицами и массивными резиновыми шинами. И, наконец, примерно в 1885 году появился современный безопасный велосипед.
1: Бытовые истории.

0: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так. Алтай.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

белой дымкой над Катунью облака. Но недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. А раньше здесь, ребята, от звезд и до заката

Настало время, их больше не найти. Теперь настало время, их больше не найти. Хоть белой дымкой над Катунью облака.

откупили москвичи. Настроили бунгало до самого Чимала, и даже для морала

0: Кафьи, что ли, лыковой, с котомкою пойти, и только снятся над Катунью облака. Как недоступна стала нам река, хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи, все с потрохами откупили москвичи.
1: Ради радио на все.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Детей-изобретателей так много, что им даже посвящен специальный день в календаре всемирных праздников. И мир действительно многим обязан маленьким вундеркиндам. Так мороженое фруктовый лед изобрел 11-летний Фрэнк Эпперсон. По легенде, вечером мальчик забыл на крыльце стакан с содовой. Дело было зимой. Причем в стакане осталась палочка, которой содовый порошок размешивается в воде. 18 лет спустя, в 1923 году, подросший Эпперсон использовал свою находку в бизнесе и открыл торговлю замороженным лимонадом. 13-летняя школьница Мэлори Хьюмен из США изобрела лекарство от икоты. Это леденцы, в состав которых входит сахар и яблочный уксус. Игрушечный самосвал изобрел и даже запатентовал идею в 1936 году 6-летний Роберт Пэтч. Он нарисовал игрушку, чтобы отец сделал ему точно такую же. Конечно, самосвалы на тот момент уже существовали, но таких игрушек еще не было. 12-летний Максим Лема из Львова создал робота, выполняющего функции инженеров БТИ, замерщиков. Робот сканирует помещение, замеряет площадь, составляет план и с помощью радиосигнала передает данные на компьютер.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: По какой причине зрачки у коз прямоугольной формы? Обычно они напоминают горизонтально расположенные прорези. Однако, когда зрачки расширяются, то их форма трансформируется в прямоугольную. За счет этого у коз расширяется угол обзора до 340 градусов. Вот такой подарочек природы. Если сравнивать, например, угол обзора зрения у человека, то он варьируется в пределах 160-180 градусов без поворота головы. Зрачки прямоугольной формы имеют не только козы, но и другие степные животные, пасущиеся на пастбищах. Зрачки с такими характеристиками помогают животным ориентироваться в местах, где равнинный рельеф, так как увеличивают угол обзора. Так легче искать пропитание, да и подобраться к таким животным незаметно очень сложно. Приближение хищников или другой опасности они заметят первыми. Аналогично же зрачок прямоугольной формы имеется и у осьминога. Так распорядилась все та же природа и поработала эволюция.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцентр.

0: найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
1: Ждем в Доброцене!
2: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Книги в том виде, в каком мы их знаем, появились только в средние века. Папирус, свернутый в трубочки, заменял их. Листы папируса склеивались вместе и свертывались в свитки. Жители Рима называли их «волюмен». Отсюда и пошло английское слово «волюм», то есть «том». К середине 15 века папирус был вытеснен пергаментом. Его делали из кожи овец и коз, а самый тонкий пергамент получали из телячьей кожи. На одной стороне писали текст, затем нарезали листы одного размера и скрепляли их с помощью кожаных ремней. Таковы были первые книги, если мы можем их так назвать. Но книги, которые хоть отдаленно напоминали современные, появились позже. Четыре куска пергамента складывали пополам. Из каждого выходило как бы два листа. Затем их вкладывали один в другой. В сумме получалось 8 листов или одна секция. Готовые секции отправляли писцу. Он разъединял листы и работал над каждой страницей отдельно. Затем переплетчик сшивал каждую секцию бечевками по линии сгиба. Концы бечевок продевались через отверстия в деревянных обложках, на которые приклеивали большой кусок кожи, закрывая им сгибы секций. Готовые книги украшались, бережно хранились и стоили невероятно дорого.
1: Бытовые истории.

два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кто из нас не слышал о персидских коврах? Самый древний их экземпляр был изготовлен еще в 5 веке до нашей эры. Персидские ковры всегда отличались практичностью и красотой и стали известны во всем мире. Золотым временем в истории создания персидских ковров считается 15-17 века. Именно тогда происходит совершенствование техники их изготовления, особенности узоров, по которым можно определить мастерскую или город производства конкретного коврового изделия. Технологии изготовления ковров, которые применяли персидские умельцы, со временем начали использовать и в других странах. В связи с этим изменились расцветки и материалы, из которых их изготавливали. В рисунках начали проявляться национальные особенности, узоры, однако ковры стоили очень дорого, поскольку производились исключительно вручную. Со временем процесс изготовления был автоматизирован, появились первые ковротканные машины. А с появлением синтетических материалов стоимость таких ковров существенно снизилась, и они стали доступными каждому. Однако все это не вытеснило технологию изготовления ковров вручную. Каждый такой ковер имеет свою индивидуальность и очень высоко ценится.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21.

0: самое. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

сообщение «Москва или Квонар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение «Москва или Квонар» прибывает на первый путь в первой платформе.

кузнице, в кузнице. Неблагодарная работа круглый год.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое купальная машина? Это популярное в 18-19 веках приспособление для купания на океанских или морских пляжах, позволявшее мужчинам и женщинам купаться, сохраняя правила приличия тех времен. Они представляли собой крытую повозку с деревянными или брезентовыми стенками. Человек заходил в повседневной одежде в купальную машину на берегу. В ней он переодевался в подходящий для водных процедур костюм. Затем машина спускалась в воду с помощью лошадей. На популярных курортах для этих целей даже были проложены рельсы. В воде машина разворачивалась так, чтобы с берега купальщика не было видно. Такие машины часто оборудовались флажком, который поднимался купальщиком как сигнал готовности возвратиться на берег. В начале 20 века, после того, как были разрешены смешанные пляжи, купальные машины стали исчезать. По привычке ими еще пользовались пожилые люди. Некоторые купальные машины сохранились на пляжах до наших дней и используются в качестве пляжных кабинок.
1: Бытовые истории. Три часа. Алтай.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Возможно, вы думаете, что такую нужную и полезную вещь, как мыло, человек изобрел одну из первых. Однако мыло появилось сравнительно недавно, только 2000 лет назад, в Древнем Риме. На крупных мыловаренных заводах сначала варят жиры и щелочь в огромных котлах. Процесс этот называется омыление. Когда мыло почти готово, в котел добавляют соль. Мыло поднимается до самых краев котла, а соляной раствор, содержащий глицерин, песок и избыточную щелочь, оседает на дне. Его сливают, а всю операцию повторяют 5 или 6 раз, добавляя воду или щелочь до тех пор, пока весь жир не превратится в мыло. Затем мыло взбивают, добавляя различные компоненты, красители, ароматические, смягчающие и предохраняющие вещества, до тех пор, пока не образуется однородная масса. После этого из растопленного мыла делают куски и бруски, гранулы, хлопья и шарики, а туалетное мыло размельчают и высушивают, а затем раскатывают в листы.
3: Моем, моем, труба чисто, чисто, чисто, чисто, чисто.
1: Бытовые истории. We'll be right back.

4 часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пианола. Разновидность пианино, автоматический струнно-клавишный музыкальный инструмент. Первая пианола была сконструирована в 1887 году и была чрезвычайно популярна в начале 20 века. С появлением граммофона пианолы постепенно вышли из широкого употребления, но сердца любителей антиквариата механическое пианино греет до сих пор. Как же оно устроено? В пианоле располагается вал, приводимый в движение рукояткой, а на поверхности вала по всему протяжению идут выступы, расположенные в определенной последовательности согласно нотам исполняемого музыкального произведения. Выступы вала последовательно приводят в действие молоточки, соответствующие клавишам пианолы, и таким образом извлекают музыкальные звуки. Позднее конструкция пианолы совершенствовалась и автоматизировалась, и в конце 19-го – начало 20 века появились пианолы, клавиши которых стали управляться при помощи бумажных перфорированных лент. Этакая большая музыкальная шкатулка.
1: Бытовые истории.

Пойдем, плечами едва касаясь, друг другом от печали спасаясь. Ты будешь моя Мануэлла Сайенс, я твой боливар Симон.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Мы не объясняем, как делать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Известная на весь мир падающая Пизанская башня является частью собора Санта-Мария-Ассунта в итальянском городе Пиза. Согласно официальной версии, проблема с наклоном строения возникла в результате ошибок в проектировании. Так, фундамент был сделан слишком маленьким, что в совокупности с довольно мягким грунтом привело к проседанию южной стороны конструкции. После того, как ошибка вскрылась и строение начало наклоняться, возведение башни было приостановлено на 100 лет. Однако, поистине, в течение этого времени строительство было возобновлено. Впоследствии за падением башни установили постоянный контроль, но лишь в начале 20 века было установлено, что ее наклон за год увеличился на 1 мм. За всю историю своего существования Пизанская башня отклонилась от проектного положения более чем на 5 метров. Попытки ее стабилизировать или хотя бы существенно замедлить скорость падения предпринимались на протяжении веков. Для этого испробовали много разных способов. Укрепляли фундамент на северную сторону основания, помещали груз-противовес, однако значительного результата получено не было. И только в конце 20-го, начале 21 века ученым и строителям удалось стабилизировать движение башни и даже немного выпрямить ее. И сейчас люди с замиранием сердца взирают на Пизанскую башню. При этом волнение возрастает прямо пропорционально приближению к ней. Что уж говорить о тех смельчаках, которые рискуют забраться на нее. Но это того стоит.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1938 году джентльмен по имени Эрл Силас Таппер изобрел уникальный пластик, а в 1946 – всем известные пластиковые контейнеры. Одна из торговых представительниц компании Таппера предложила именно ту модель контейнера, которая впоследствии стала знаменитой – пластмассовый короб, разделенный на ячейки. Таким образом, она также создала дополнительные рабочие места для женщин, которые после возвращения мужчин с войны остались не у дел. Эта женщина по имени Брауни Уайс стала вице-президентом компании Таппера и оставалась на этой должности целых 7 лет. Но когда Таппер захотел продать свою компанию, он уволил своего самого лучшего сотрудника. Почему-то он считал, что никто не захочет покупать компанию, производящую товары для дома, во главе которой стоит женщина.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Еще в начале 20.
1: 6 часов. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Овны. 17 сентября не торопитесь брать на себя какие бы то ни было обязательства, особенно если их вам явно навязывают.
1: Тельцы. Оцените свое положение, прежде чем ввязываться в очередное рискованное начинание. Вы обнаружите, что вам лучше воздержаться от авантюр.
0: Близнецы. В целом четверг довольно удачный, очень активный, если не вступать в конфликты, никого не задевать и держать себя в руках.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, если у вас накопилось куча неотложных мелких дел, ими нужно заняться немедленно. Вы почувствуете, как гора свалится с плеч.
0: Львы, 17 сентября преодолеть уныние и замкнутость вам поможет присутствие сильного и верного человека.
1: Девы, день пройдет великолепно, особенно у тех, кто завершает какой-то проект. Начальство оценит ваше решение.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В четверг вы в полной мере постараетесь удовлетворить свою потребность в присутствии рядом близких вам людей.
1: Скорпионы. В целом день довольно удачный, очень активный, если не вступать в конфликты, никого не задевать и держать себя в руках.
0: Стрельцы. 17 сентября между вашими коллегами может разгореться острый конфликт, и вам придется выбирать одну из сторон.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Эмоциональность повысится, поэтому возможны конфликты. Вы можете наговорить лишнего и потом об этом жалеть.
0: Водолей. Четверг подарит вам волшебные и не слишком реальные романтические переживания.
1: Рыбы. Вам нужно действовать четко и последовательно. Последствия ваших шагов отразятся не только на вас, но и на всех, кто вас окружает.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.
4: Этот день тому назад.
5: 17 сентября в 1630 году в Северной Америке британскими переселенцами основан Бостон. В 1787 году Конституционный конвент в Филадельфии принял Конституцию США. В 1922 году в Москве состоялся первый радиоконцерт. В 1957 году состоялась свадьба Софии Лорен и Карло Понти в Мексике.
4: Этот день тому назад.
6: Реклама.
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
8: 8-951-346-50-72.
9: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
10: 923-663-103-2.

конь. Здесь вот грусть в чистых водах тон. Вниз по реке сплав, этих мест слав, не фейк. Вверх по тропе к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг, когда усталость, а мы на злой по склон. Что на штурм достичь бы вершин. Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гон, раз здесь твой гон разобьет шаманский гон. Маги и вот ноги в бане, пар на горной реке, дров в брике, в топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу, здесь ты сам себе становишься нужен.

Стих череп кровь, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уж никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, дожди. Температура днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 3 сантиметра и составляет 186 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам? Берег такой черный, не видно ничего там, но...

0: заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
1: Лучше.
2: Лучше.
1: Лучше.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Покажется странным, но эра освоения космоса началась в 16 веке. Один из первых эскизов многоступенчатой ракеты был представлен в 1556 году в книге военного техника Конрада Хааса. В 17 веке рисунок с изображением ракет был опубликован в труде военного инженера и генерала от артиллерии Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии. Часть первая», напечатанном в 1650 году в Амстердаме. На нем трехступенчатая ракета, в которой третья ступень вложена во вторую, и обе они вместе в первую ступень. В головной части помещался состав для фейерверка. Ракеты были начинены твердым топливом – порохом. Это изобретение интересно тем, что оно более 300 лет назад предвосхитило направление, по которому пошла современная ракетная техника. Несмотря на то, что в технических деталях ракетостроение пошло во многом по другому пути, сама идея многоступенчатой ракеты и сегодня остается актуальной.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 17 сентября не торопитесь брать на себя какие бы то ни было обязательства, особенно если их вам явно навязывают.
1: Тельцы. Оцените свое положение, прежде чем ввязываться в очередное рискованное начинание. Вы обнаружите, что вам лучше воздержаться от авантюр.
0: Близнецы. В целом четверг довольно удачный, очень активный, если не вступать в конфликты, никого не задевать и держать себя в руках.
1: Раки, если у вас накопилась куча неотложных мелких дел, ими нужно заняться немедленно. Вы почувствуете, как гора свалится с плеч.
0: Львы, 17 сентября преодолеть уныние и замкнутость вам поможет присутствие сильного и верного человека.
1: Девы, день пройдет великолепно, особенно у тех, кто завершает какой-то проект. Начальство оценит ваше решение.
0: Весы. В четверг вы в полной мере постараетесь удовлетворить свою потребность в присутствии рядом близких вам людей.
1: Скорпионы. В целом день довольно удачный, очень активный, если не вступать в конфликты, никого не задевать и держать себя в руках.
0: Стрельцы. 17 сентября между вашими коллегами может разгореться острый конфликт, и вам придется выбирать одну из сторон.
2: Радиогороскоп.
1: Козероги. Эмоциональность повысится, поэтому возможны конфликты. Вы можете наговорить лишнего и потом об этом жалеть.
0: Водолей. Четверг подарит вам волшебные и не слишком реальные романтические переживания.
1: Рыбы. Вам нужно действовать четко и последовательно. Последствия ваших шагов отразятся не только на вас, но и на всех, кто вас окружает.

0: На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.